0: Amarlo bun shmal dorna perm te sarkhol tum shmal tatara mongol te na nasha gol do baso.
1: Осенью прошлого года, когда мы делали очередной монголо-татарский набег на город Пермь.
0: Арамал дума сауэр был, чтобы отобрал Тхангрылда.
1: Город Пермь, когда мы делали наезд, встретились скинхеда. Очень шибко нам однако не понравились.
0: Скинхеды, дарол дума, что гэжэ отстой, грубно, ну, врал ты забежаю.

体型ワンダーけど、パーキー体型ゴラル。На планете объявился человек-робот. Тот, кто выжил и не сдался, жжет костры на льдине.

тайном цехе колонии, с клещами слепой акушер, рожденные грызться за кости, рожденные с ПТСР, заставить всех жить по-пацански, устроить вагон-ресторан, они будут рыть.